Не зайдите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с гречной лапы. Не зайдите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.